Коль Израиль. Шалом айх унзере цугере. Ун брухим обоим цунох, а програм мир займендо. Брухим обоим л оттохнит шелькан идиш. Бам микрофон из Велбл Чернин.